Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

судя по рей материков. Но твое гумя стал уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго

хорошим становится плохим, потом становится хорошим, круги эти без толку нарезают. И знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Dressed in black, says the tensions and waters are rising.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко ознакомился с развитием в Беларуси производства боевого стрелкового оружия. Глава государства посетил производственное подразделение ОАО «Кидматек». Было представлено собственное серийное производство вооружения. На данный момент разработано 5 моделей и 6 модификаций. Оружие важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства отечественного вооружения в Минской области. Планируется выпуск высокоточной винтовки с продольно скользящим затвором, пистолета-пулемета и пулемета типа ПКМ. ВВП Беларуси за январь-июль вырос на 2,1%. Его объем – 180,5 миллиарда рублей, или 102% к уровню января-июля 2025 года. Индекс-дефлятор в январе-июле по отношению к прошлому году – 113,2%. Аграрии Минской области завершают уборку зерновых. Намолочено более 2,2 миллионов тонн с учетом рапса. Урожайность свыше 40 центнеров на гектар. Планируется заготовить 3 миллиона тонн силоса и намолотить 700 тысяч тонн зерна кукурузы. Брестская область завершила уборку зерновых и зернобобовых культур. В юго-западном регионе намолотили 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Хозяйства готовят почву и занимаются севом озимых культур. Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Капитальные ремонты завершаются в 126 школах. На эти цели выделено около 130 миллионов рублей. На подготовку пищеблоков – 10. Депутаты Бобруйского горсовета провели выездное заседание. В числе актуальных вопросов – реставрация Бобруйской крепости, комплексная подготовка к 640-летию Бобруйска, работа с молодыми специалистами, реализация туристического потенциала. Подробнее на boberlife.by. Охота на лося, оленя благородного и лань в период гона откроется с 20 августа до 30 сентября. Разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, селекционных животных любого пола и возраста. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не

0: Бодрейшего утречка, наш прекрасный, самый любимый, самый настоящий город Бобруйск.
1: Самый настоящий.
0: Самый лучезарный.
1: Доброе утро, Бобруйск. Кстати, ну, немного даже вот солнышко, мне кажется, пробивается там.
0: Нормально
1: вот
0: пробивается,
1: и
0: оно все по-настоящему.
1: Вот так вот говорит.
0: Да, дождика немножечко вчера полило, но оно нам нужно. Дождик нам всегда
1: нужен.
0: Ну
1: да, ну чуть-чуть вот нормально было. Кстати, сегодня вроде бы ничего не обещают, а завтра вот говорят, ну снова покапает. Ну даже меньше, чем вчера, вот так
0: да?
1: Вот говорят.
0: Да, но мы будем надеяться, что все-таки не покапает. Ну что ж, друзья, у нас сегодня интереснейшая тема, как всегда, необычные развлечения.
1: Да, вот я что узнала, есть люди, которые, например, любят наблюдать за людьми из-за куста.
0: Ага, так, это уже какая-то патология, я бы сказал.
1: Это называется people-watching, вот так вот.
0: Ага, people-watching, вот смотри.
1: Наблюдение в общественных местах, но из-за куста, вот понимаешь?
0: Я бы советовал нашим сотрудникам за такими людьми тоже понаблюдать, мало ли.
1: Ну вот говорят, на голубя похож, вот когда так делаешь. Это же голуби в основном любят. Там вот из-за куста тоже там
0: да, меня бы такие люди вызывали бы однозначно подозрение. А зачем они за мной наблюдают? Да, но это как минимум странно. Но с другой стороны, ты знаешь, я бы понял, если бы вот какой-нибудь актер готовится к роли какого-нибудь человека.
1: Куста.
0: Да, и он сидит из кустов и наблюдает за этим человеком. Тогда да, а так неприемлемо. Итак, ну что, считать, сколько людей улыбнулось вам за день. Ну, это тоже хорошая такая привычка, интересная.
1: По крайней мере, не нарушать личные границы, да, никого, правда, да. Поэтому нормально.
0: Ну, некоторые превращают обычную прогулку вот в эксперимент, сколько незнакомцев улыбнется в ответ. Зачем? Это маленькая игра, которая заставляет самому чаще улыбаться и замечать реакции окружающих. Вот, вот.
1: Ну, нормально. Бывает, идешь по улице, кто-то тебе улыбнулся, да. Ты тоже вот как будто бы настроение
0: получишь. А, кстати, говорят, правда? Психологи говорят, что невозможно, у человека так устроен организм, что он не может на улыбку не ответить улыбкой.
1: А может, это оскал?
0: Возможно.
1: Итак, охотиться за поездами тоже есть такое развлечение.
0: Ну, это нужно быть очень быстрым.
1: Но при этом всегда проигрывать, да?
0: Да, да, да. Нужно уметь проигрывать, да, с таким хобби.
1: Ну, в общем, что, некоторые фотографируют, либо записывают номера локомотивов разных, отслеживают редкие модели, ну, вот так.
0: Ну, это интересно, тоже такое свое своеобразное коллекционирование.
1: Смешивается такой азарт коллекционера и любовь к технике, я бы сказала.
0: Ну что ж, друзья, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: Разберемся, почему мы это делаем.
0: Ну и интересных фактов вам набросаем. Поэтому оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, мы начинаем.
2: Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, а мы продолжаем. И у нас, конечно, долгожданный для нас, для всех гороскопчик. Итак, овны, вы сможете быстро продвинуться в делах, если не станете спорить с тем, кто предлагает вам действительно полезную идею.
2: А тельцы почувствуют потребность немного сменить обстановку, поэтому полезно будет выбраться туда, где вы давно не бывали.
1: Близнецы, ну а вы можете получить приятное известие от человека, с которым давно не общались, и неожиданно провести день гораздо веселее, чем планировали.
2: Раки, вы будете особенно чувствовать настроение окружающих, поэтому сегодня лучше доверять своей интуиции.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания даже без особых усилий, поэтому используйте это обстоятельство себе во благо.
2: Девы смогут разобраться с делами, которые давно откладывали, но если перестанут искать идеальный момент для его начала.
1: Весы, вы можете случайно познакомиться с интересным человеком, который позже окажется для вас гораздо важнее, чем покажется сначала.
2: Скорпионы, вы почувствуете прилив энергии и сможете решиться на шаг, который давно откладывали из-за сомнений.
1: Стрельцы, вы получите хорошую возможность изменить планы на день, и именно это неожиданное решение принесет вам приятное впечатление.
2: А козероги смогут добиться своего, если сегодня действовать спокойно и не станут доказывать окружающим собственную правоту.
1: Водолеи, вы можете обнаружить неожиданное решение старой проблемы, буквально там, где раньше даже не додумались его бы искать.
2: Рыбы, вы будете особенно восприимчивы к атмосфере вокруг себя, поэтому приятная компания сегодня окажется для вас лучшим источником энергии.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку и вернемся к вам совсем скоро.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: Ну что ж, вот тут любит танчить такая певица под именем Товстик. А есть люди, которые любят наблюдать за самолетами. Люди могут специально ехать к аэропорту, чтобы фотографировать определенные модели самолетов. Зачем редкий самолет для такого человека почти как редкий покемон?
1: Интересно. А как тебе гоняться за грозами?
0: Гоняться за грозами. Кстати говоря, вот я всю жизнь в детстве, очень хотел сфотографировать молнию, у меня так и не получилось. Да. Это, говорят, очень такое, знаешь, нужно уметь.
1: А знаешь, как говорят, нужно на видео снимать, потом скрин сделать. Будет тебе...
0: Вот, вот такая умная, да?
1: Да.
0: Хорошо,
1: да.
0: Ладно, записал. Ясно. Так, ну что, можно еще также наблюдать за лужами. Вот это интересно.
1: Интересненько.
0: Ну, или за собой в отражении лужи тоже. Да, существуют люди, которым интересны лужи, их форма, отражение, рябь после дождя. Для кого-то это почти медитация, особенно если в луже красиво отражается небо.
1: Да.
0: Что тут скажешь? Много странных людей на планете.
1: Хорошо, что мы не в их числе.
0: Да.
1: Ну или, по крайней мере, не знаем, что мы в числе
0: странных. Нам еще пока об этом не рассказали, да.
1: Итак, выстраивать камни. Вот люди складывают камни в устойчивые такие башенки и скульптуры.
0: Угу. Ну, кстати, есть. Вот в Японии есть такая
1: культура. Ну, неплохо. Как будто бы это даже не так уж и странно.
0: Да, да, да.
1: Ну,
0: вот
1: пожалуйста.
0: Японцы все себе делают на своем заднем дворе сад из камней.

0: цитируют. И слушай, ну интересно, это интересно.
1: Да, да. Ну лучше, чем из-за куста за людьми следить.
0: Даже когда Кузьмич себе построил из фильма «Особенность национальной охоты», сад камней, и в нем медитировал. Кузьмич, Кузьмич! Он в саду медитирует. Ну что, вырезать скульптуры из мыла. Мыло превращают в цветы, животных и миниатюрные фигуры. Ну это прям прикольно, да, кстати.
1: Да.
0: Зачем, опять же, спрашивают люди? Успокаивает повторяющееся движение и дает ощущение создания чего-то красивого из обычного предмета.
1: А ты видел вот в разных социальных сетях еще видео такие, просто как специально человек мыло нарезает на такие мелкие кубики.
0: Да.
1: Ну успокаивает. Вот кто-то работает, а тебе кайф.
0: Мне интересно, успокаивает мыло или успокаивает нарезать?
1: Резать.

0: мудрее всего время. Именно оно все раскрывает и ставит на свои места.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: ответ.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что, а мы расскажем вам сейчас, почему мы это делаем. Вот, например, почему мы пожимаем руки при встрече. Рукопожатие связывают с очень древней традицией. Показывать, что в руке нет оружия. В средневековье существовал и обычай пожимать руку или предплечье, чтобы убедиться, что человек не прячет оружие в рукаве. Со временем этот жест превратился из демонстрации безопасности в универсальный знак приветствия, доверия и заключения договоренности.
1: Интересненько. Ну, а почему мы загадываем желание, когда видим падающую звезду?
0: Так.
1: Ну, традиция эта древняя, собственно, связана с представлениями о падающих звездах как о необычном небесном событии.
0: Ага.
1: И одно из самых известных объяснений связывают с Птолемеем, когда боги якобы выглядывали из-за небесной сферы, и случайно падала звезда. Вот так.
0: Нормально. Ну, я не знаю, вот я сейчас наблюдал за звездопадом последним, там, какого там...
1: 12-го, наверное, по-моему.
0: Да.
1: Там, или 11-го.
0: И не, ну, было много падающих звезд, реально прям много, много прям мимо пролетающих.
1: Но никто не выглядывал, да?
0: Не выглядывал раз. Во-вторых, я ни разу не успел загадать желание, потому что они настолько быстро падают. Кстати говоря, про 12 августа. Вы в курсе, что я вас всех хочу поздравить с тем, что мы пережили очередной конец света? Нам же-то обещали 12 августа в 16:43, что мы потеряем... Нет, что мы потеряем гравитацию на 7 секунд, и все погибнет, но не погибло.
1: Я такого даже не слышал. Я только позитивные новости.
0: Счастливый человек. Счастливый ты человек. А я вот наблюдаю за всякими...
1: У меня уши все фильтруют сразу.
0: Я просто записываю все количество концов света, которые я за свою жизнь пережил. Ну что, почему мы прикрываем рот рукой, когда зеваем? Ну, не знаю, иногда, может быть, зубы не почистили. Сегодня это считается элементарной вежливостью, но привычка очень старая. В некоторых культурах считалось, что во время зевка через открытый рот в человека могут проникнуть злые духи. Или наоборот, из него может выйти душа. Поэтому рот закрывали рукой, как защиту. Позже мистическое объяснение ушло, а сама привычка осталась уже по санитарным и этическим причинам.
1: Я думала, муха может залететь.
0: Да, я представляю, такой зеваешь, бум, упал, все. Дозевался.
1: Итак, почему шапку снимаем, когда входим в помещение? И это связано с европейской традицией демонстрировать уважение. Снятие головного убора было знаком того, что человек пришел без враждебных намерений и готов проявить почтение хозяину или человеку. Вот так вот. Но особенно важным этот жест стал уже в христианской традиции. А позже правило уже стало частью обычного этикета.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, у меня такое ощущение, что это тоже, вот эта традиция начинает потихоньку уходить. Я замечаю, что как-то люди перестали париться по поводу вот шапки в помещении и меньше стали об этом говорить. То есть люди еще, поколение наших родителей, да, так вот в шапке, в помещении не находятся.
1: Слушай, ну, ты пришел в гости, сидишь дома у людей, и что, в кепке?
0: Были у меня и такие случаи тоже. Ну,
1: да.
0: Люди, знаешь, там начинают, там, может, или лысеть, или сидеть, или еще что-то. А-а-а. И кто-то по этому поводу стесняется. Да, бывает.
1: Ну, можно
0: меня...
1: рукой прикрыть.
0: Ну, а есть когда тогда чем?
1: А вторая тебе для чего?
0: Одной рукой как раз и съест мало.
1: Нога, опять-таки.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 99 копеек, евро 3,45. За 100 российские дают 3,57 белорусских. Валютная выручка от экспорта сельхозпродукции может достигнуть 11 миллиардов долларов по итогам 2026 года. На это указывает поступление дохода от продаж, где темп роста более 125%. Интерес к белорусской продукции во многих странах мира остается высоким. Жара подняла мировые цены на продовольствие на максимум за 3,5 года. Пшеница за месяц подорожала на 5,8%, растительное масло – на 2%. Индекс цен на сахар вырос на 5,6%. Из-за аномального потепления поверхностных вод в Тихом океане могут подорожать кукуруза, кофе, какао и пшеница. На аукционе за рекордные 40 миллионов долларов сошел с молотка первый электромобиль Ferrari. Это самая дорогая из когда-либо проданных на торгах машин. Она создана в единственном экземпляре по программе индивидуальных заказов. Компания официально презентовала суперкар в конце мая этого года. Его цена стартовала от 550 тысяч евро. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 99 копеек, евро 3,45. За 100 российские дают 3,57 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 47 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 62 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну и еще раз доброе утро. Кстати, напоминаю, среда у нас сегодня, 19 августа, на часах уже 9.05, а в студии Рома Вакс.
1: И Юль Гладкова, конечно же.
0: Наше утреннее шоу «Два в одном. Кто будет говорить?»
1: Да, да, да. Ну вот ты, видимо, в этот раз.
0: Ну что, говорим сегодня мы про людей, которые, ну, какими-то странностями разными занимаются. Вот, например, коллекционировать странные носки некоторые любят.
1: Да, интересно.
0: Ну вот говорят, не просто носки, а какие-нибудь, ну, нелепые, например, там, с уточками, картошкой, динозаврами, пиццей.
1: Ну, вообще, я, в принципе, коллекционеров не осуждаю. Почему? Ну, почему нет? Интересно.
0: Ну, носки еще ладно, можно. Да, ну, в принципе, да. Опять-таки, по-моему, самое плохое, вот, что я прочитала, это следить за людьми за куста. Ну, вот пока это просто топ-1 нелепостей.
1: Максимально странно. Ну что, смотреть на окна домов. Некоторые любят угадывать по освещенным окнам, как выглядит вечер в чужом доме. Ну, такие фантазеры. Работает человеческая любознательность. Нам нравится представлять жизнь людей, которых мы не знаем. Но без бинокля и вторжения в частную жизнь. Романтика, романтика. И мне, ты знаешь, всегда пугают окна на Новый год. Ты вроде уже все, 1 января просыпаешься, и уже светло на улице, а где-то горит свет. И думаешь, что же там произошло в этот Новый год.
0: Ну что еще, есть такое вот наблюдать за муравьями некоторые любят. Специально прям создают муравьиные фермы, наблюдают за колониями вот этими.
1: Ну, кстати, да, я видел.
0: Ну, это интересненько, в принципе. Я бы не сказала, что это что-то странное. Ну, почему? Ну, кто-то рыбок, кто-то попугаев любит заводить, а тут вот муравьиная ферма, нормально. Опять-таки, приходишь домой и смотришь, как работают другие уже.
1: Уже полегче. Я сейчас делаю такие пчелиные фермы, как ульи, но он абсолютно прозрачный, и они вот, дикие пчелы, залетают тебе в дом, собственно, через такую трубочку и попадают в этот улей, делают там мед.
0: Ой, нет, ну это уже прям опасненько чуть-чуть.
1: Но нужно с ними хорошо обращаться, и они будут к тебе хорошо относиться. Ну что, в этом часу у нас 5-минуточка этикета.
0: Немного новостей из Беларуси.
1: Ну и приметы, конечно, расскажем, поэтому поехали.
2: Сделано

0: Ну что ж, а мы сейчас расскажем вам несколько примет на сегодняшний день.
1: Итак, во-первых, сегодня же у нас яблочный спас отмечали.
0: Так,
1: ну или как его еще называют, второй спас.
0: А первый когда отмечали?
1: Первый?
0: А, неизвестно.
1: Да, да, я не помню, когда первый. А может, мы в отпуске, мне кажется, были.
0: Вот
1: там
0: именно.
1: Же они как-то идут рядышком друг с другом. Ну что, народная традиция этот день связывали с новым урожаем, яблоками, и считалось, что после этого дня лето постепенно начинает сдавать позиции, но чуть становится прохладнее, природа потихоньку, ну вот, переключается на эту
0: Ну, кстати, осень. Да, да, да, и уже по вечерам чувствую, уже так немножечко прохладненько.
1: Да, но в этот день можно угощать близких, ну или соседей яблоками, угу. Делиться урожаем с теми, кому нужнее.
0: Так. Ну, у меня еще яблоки не доспели, но как только приходи, собирай.
1: Хорошо.
0: Ну что, сегодня, говорят, желательно загадывать желание, когда едите первое яблоко нового урожая. Это обязательно. Что старались не делать? Старались не передавать, не предаваться унынию, не начинать конфликтов и не брали чужого. Сегодня вот так.
1: Приметы на погоду тоже у меня есть. Вот если деревья начинают активно желтеть, все, скоро похолодание будет. Ну и также говорят, какой яблочный спас, таким, по поверью, будет и январь. Поэтому запоминаем. Запомнили.
0: Солнышко будет в январе, да?
1: Снега не будет.
0: Для девушек в народной традиции этот день был хорош для начинания новых дел. Мужчинам традиция тоже не оставляла скучать. Занимались хозяйственными делами. Ну а вечером собраться всей семьей желательно
1: можно,
0: было.
1: Да. Ну, да, почему бы нет. Поэтому что, 19 августа воспринимали как своеобразную границу. Лето еще продолжается, но природа уже начинает говорить: все, осень уже рядышком.
0: Потихонечку готовимся к осени.
1: Ну,
0: да,
1: не хочется мне. Не хочется. Я не хочу отпускать лето.
0: Назад. Как перемотать время назад, кто не знает?
1: Куда уходит лето? Zed Zephyr. Радио Zephyr. Никакая не

этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что ж, сейчас самое время для интереснейших новостей из нашей прекрасной родины. Итак, с 1 сентября школьное питание в Беларуси снова изменится. Ну, как, я хочу школу назад. Я хочу назад в школу. Там все вкуснее и вкуснее с каждым годом кормят.
1: Кстати, да, вкусненько вообще в школе.
0: Для детей, которые питаются в школе один раз, вводится единый формат приема пищи. В первую смену – второй завтрак, во вторую – полдник. В меню будут три позиции – салат, горячее блюдо и напиток. Изменится и подход к формированию рационов. Теперь школьники разделят не на две, а на три возрастные группы с учетом классов с 1 по 5, с 6 по 8, с 9 по 11. Это позволит точнее учитывать потребности детей разного возраста. А школьное меню станет разнообразнее, разрешат больше готовых мясных, рыбных, мучных и овощных полуфабрикатов, соответствующих требованиям к детскому питанию.
1: Вот так. Я вот прям запах почувствовала, вот еды какой-то вот сразу школьной, правда? Вот есть что-то такое. Ну, и меняется также для школьников еще кое-что. Например, смогут официально использовать ИИ, ребята. Ага. Вот в 8 классе даже появится новая тема — искусственный интеллект, где ребята будут учиться с ним работать уже, ну, более осознанно. А обновления коснулись также других предметов. Например, добавили раздел о там разных беспилотников в 10 классах. Угу, вот так вот.
0: Круто.
1: Ну и более 300 школ начнут работать в системе электронная школа. А уже вроде бы в следующем году все школы хотят перевести.
0: А что это за электронная школа?
1: Там будут и электронные дневники, и все. То есть и родители, и учителя вот будут в такой вот одной единой системе.
0: Классно,
1: работать.
0: Классно. Идем в ногу со временем, что называется.
1: Да, и там и расписание в реальном времени будет. В общем, ну круто, я думаю, для удобства все-таки, да, опять-таки, да, все это делается.
0: Ну что, белорусские школьники еще завоевали 3 медали на Международной географической олимпиаде. Золотую медаль завоевал Арсений Турович, серебряную — Анастасия Шарамет, бронзовую — Данила Костылев, с чем мы их, собственно, и поздравляем, наша маленькая гордость. Подготовка сборной велась на регулярной основе на базе факультета географии и информатики БГУ. В главном географическом первенстве планеты участвовали аж 184 юных географа из 50 стран и 5 континентов. Вот так вот.
1: Ну, молодцы наши ребята.
0: Да,
1: поздравляем.
0: Да, да. Ну, что, на самом деле, мы умнейшая нация, в конце концов. Вот. Ну что, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музычку и вернемся к вам совсем скоро.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: Ну что ж, а сейчас самое время рассказать вам, как вести себя в Монголии, да? Итак, в Монголии, входя в юрту, не наступайте на порог. Порог монгольской гэри не просто кусок дерева под ногами, а символическая граница дома, поэтому его нужно переступить, а не наступать, значит, на него. Не вытягивайте ноги в сторону печи. В центре гэра находится очаг, который традиционно считается священным. Поэтому направлять на него подошвы ног – плохая идея. Почему? Да просто огонь воспринимается как важнейшая и почитаемая часть домашнего уюта, собственного домашнего пространства. Не проходите между двумя центральными столбами гэра. Внутри традиционного жилища есть два центральных столба – багана. Между ними не принято проходить или передавать предметы. Почему? Да просто они имеют не только практическое, но и символическое значение, связанное со стабильностью дома и связью земли и неба. Также не стоит садиться сразу на самое почетное место. В дальней части гэра находится почетное место Хоймор. Если вы гость, лучше дождаться, пока хозяин покажет, куда вам присесть. Ну а садиться на лошадь принято с левой стороны. Если вас пригласили покататься верхом, не пытайтесь залезть на лошадь с той стороны, которая первой пришла в голову. Ну что, если вы все-таки решили путешествовать по Монголии, я думаю, что считаю нужным учесть всячески такие вот нюансы, чтобы, как говорится, не опростоволоситься. Ну, что точно можно без проблем делать, и никто вас за это не осудит, это слушать хорошую музыку на Zephyr FM. А мы вернемся к вам уже сразу же после новостей в новом часу.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Он утверждает новый порядок деятельности в сфере и расширяет государственную поддержку. В числе ключевых изменений – продление льготного кредитования, снятие лимитов и увеличение сроков договоров, увеличение жилых комнат до 15.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин провел еженедельное оперативное совещание. В повестке дня – освоение бюджетных средств, меры по снижению дебиторской задолженности, деятельность предприятий города. Подробнее на boberlife.by.
0: В мире.
1: Фридрих Мерц стал самым непопулярным канцлером Германии. Об этом свидетельствуют результаты исследования. Его работа недовольны 85% опрошенных немцев. Удовлетворены только 13%. Это худший результат в истории страны.
0: Технологии.
1: Разработчики ChatGPT запустили специальную версию для подростков. Новинка имеет более строгие меры защиты, блокирует нежелательный контент. Она мотивирует подростков учиться, а не дает ответы на домашние задания. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19, влажность 72%, атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Море, привет! Поет добро. И вот что есть мне вам рассказать по этому поводу. На самом деле, мы сегодня рассказываем вам о всяческих увлечениях интересных, людских и иногда даже странных. Вот есть люди, например, которые любят фотографировать улиток. После дождя некоторые устраивают настоящую фотосессию улиткам. Зачем, спросите вы? Улитки медленные, спокойные, совершенно не требуют от фотографа команды «давай быстрее» или там «повернись левее» или «повернись правее». Кто-то любит наблюдать за собакой. Есть люди, которые могут часами смотреть, как собаки общаются в парке. Но, опять же, зачем? Да, животные демонстрируют эмоции очень открыто, и за их поведением действительно интересно наблюдать. Ну, а считать кошек на прогулке тоже кому-то нравится делать. Можно поставить себе задачу, например, посчитать, сколько кошек встретится за час. Ну, а зачем, опять же, спросите вы, а я вам, опять же, отвечу. Обычная прогулка превращается в настоящую, увлекательнейшую игру. Вот, ну что, у нас в этом часу, конечно же, будет гороскопчик. Новости вам всячески интересные расскажем, поэтому никуда не переключайтесь. Всегда у нас хорошая музыка, и мы к вам вернемся совсем скоро.
1: Включайся.

Спады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, долгожданный гороскопчик для тех, кто сегодня пропустил утром, сейчас повторю. Овны, вы можете быстро продвинуться в делах, если не станете спорить с теми, кто предлагает вам действительно полезную идею. Тельцы, вы почувствуете потребность немного сменить обстановку, поэтому полезно будет выбраться туда, где вы давно не бывали. А вот близнецы, вы можете получить приятное известие от человека, с которым давно не общались, и неожиданно привести день гораздо веселее, чем планировали. Раки, вы будете особенно хорошо чувствовать настроение окружающих, поэтому сегодня лучше доверять своей интуиции. Львы, вы окажетесь в центре внимания даже без особых усилий, поэтому используйте это обстоятельство себе во благо. Девы, вы сможете разобраться с делом, которое давно откладывали, если перестанете искать идеальный момент для его начала. Весы, ну а вы можете случайно познакомиться с интересным человеком, который позже окажется для вас гораздо важнее, чем покажется сначала. Скорпионы, вы почувствуете прилив энергии и сможете решиться на шаг, который давно откладывали из-за сомнений. Стрельцы, вы получите хорошую возможность изменить планы на день. И именно это неожиданное решение принесет вам приятные впечатления. Козерог, вы сможете добиться своего, если сегодня будете действовать спокойно и не станете доказывать окружающим собственную правоту. Но вот водолей, вы можете обнаружить неожиданное решение старой проблемы буквально там, где раньше даже не додумались бы его искать. Рыбы, ну а вы будете особенно восприимчивы к атмосфере вокруг себя. Поэтому приятная компания сегодня окажется для вас самым лучшим источником энергии. Ну что ж, мы теперь знаем, как себя сегодня вести, поэтому день пройдет однозначно прекрасно, тем более под хорошую музыку на Zephyr FM.
0: На работу с отличным настроением. Zephyr FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

Сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ну что ж, некоторое количество новостей для вас насобирали. И сейчас обязательно расскажем. Почти 900 километров свадебный воздушный шар долетел из Германии до границ Белоруссии. Воздушный шарик, запущенный гостями на свадьбе в Берлине, преодолел почти 900 километров и оказался в Беловежской пуще недалеко от границы с Белоруссией. К нему была прикреплена записка с пожеланием молодоженам и обратным адресом. Лесники решили продолжить необычную историю и уже отправили отправителям ответное письмо. Вот так вот. Бывают вот такие вот, значит, шарики, которые летают чуть ли не через всю Европу. В университете Восточной Финляндии разрабатывают умные очки, которые смогут замечать грибы под листьями, травой и даже мхом. Обнаруженные объекты система будет выделять красным прямо перед глазами пользователя, собственно. В очки хотят встроить спектральную камеру. Она анализирует не только видимый цвет, но и отражение света на разных длинных волнах, включая ближний инфракрасный диапазон. Что смогут эти, собственно, очки? За один раз устройство будет проверять участок леса площадью примерно до 4 квадратных метров. По оценкам разработчиков, поиск грибов со спектральной камерой может стать в 3 раза быстрее. Определение съедобности останется только подсказкой. Окончательное решение человеку придется принимать самому, потому что похожие грибы могут сильно отличаться по безопасности. Первый прототип при финансировании может появиться примерно через год. Вот так вот, поэтому грибникам такая вот прекрасная новость. Ну что ж, еще одна интереснейшая новость. Улыбка кажется очевидным выражением радости. Но на деле мы улыбаемся, когда нам неловко, когда испытываем напряжение, даже когда знакомимся, ну или когда хотим смягчить отказ. Одно из самых точных объяснений феномена предложил американский психолог, который изучал мимику в разных культурах и доказал, что базовые выражения лица универсальны, но куда важнее были различия как бы внутри самой улыбки. Он выделил два принципиально разных типа. Первое – это искренняя, так называемая улыбка Дюшенна. Она захватывает не только губы, но и глаза. Ее трудно изобразить по заказу. Она возникает сама. Ну а вторая – социальная, та самая дружеская улыбка, которую мы используем каждый день. Она живет в губах, но почти не затрагивает взгляд. Почему мы вообще улыбаемся, спрашиваете вы. В животном мире демонстрация зубов чаще всего угроза. Ну а у приматов существует жест, который называют подчиненным обнажением зубов. Этот сигнал «я не представляю опасности». И считается, что именно из этой формы поведения постепенно произошла наша человеческая улыбка. Поэтому вот так вот кто-то верит в теорию Дарвина, кто-то нет, а все-таки от обезьянок нам что-то досталось. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку и вернемся к вам совсем скоро.
1: Сделано в Беларуси.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну вот на такой положительной ноте мы и завершаем наш эфир.
1: Да, время подошло. Неумолимо, собственно, снова пролетели наши 3 часа нашего интереснейшего эфира. Но вы не расстраивайтесь. Завтра он будет не менее интересный, и мы к вам вернемся уже в 8 утра.
0: Четверг, тем более, завтра будет. Это
1: уже
0: вообще
1: четверг.
0: Радостно. Ура, ура.
1: Пролетают
0: ура.
1: Все-таки эти недели как один день. Ну что, с вами были Юля Гладкова
0: и Рома Вакс.
1: И самое утреннее шоу 2 в 1. Ну а пока.
0: Пока-пока.
2: Сделал.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси в пятый раз стартовал всебелорусский крестный ход. Многодневная акция веры по традиции начинается в Жировищах, а заканчивается в Минске. Впереди 250 километров, 16 населенных пунктов, посещение 4 епархий и более 20 храмов.
0: Город.
1: Мониторинг жилищных условий молодых специалистов провели в Бобруйске. В комнатах общежитий и съемных квартирах посмотрели, как устроились молодые люди на новом месте. Пообщались о быте, досуге, работе. Услышали их пожелания и предложения.
0: В мире.
1: Литва официально признана самой бедной страной Евросоюза. Уровень риска нищеты в республике подскочил до 22,5%. За чертой выживания оказался почти каждый четвертый литовец. Ситуацию усугубляет рекордный за последние 3 года взлет цен. Годовая инфляция 6%.
0: Вот это да!
1: Новый вид баобабов открыли на острове Мадагаскар. Ученые выделили северную популяцию в отдельный вид. Она генетически отличается от южной. Деревья могут исчезнуть из-за масштабной вырубки лесов в регионе их произрастания. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой, но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

В Бобруйске полдень.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси намолотили 8,3 миллионов тонн зерна. Лидеры жатвы в разрезе областей: Минская – 2 миллиона 250 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 711, Брестская – 1 миллион 636. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 92% от общей площади. Заготовлено сено 526 тысяч тонн. Наличие минеральных удобрений 138% к плану.
0: Город.
1: В Бобруйске пройдет единый день информирования на тему «Экологическая культура. Ответственность каждого». В трудовых коллективах обсудят вопросы озеленения городских территорий, целенаправленные работы по ликвидации мест произрастания борщевика сосновского и золотарника. Актуальная тема – обращение с бытовыми отходами и сортировка мусора.
0: В мире.
1: Рейтинг Трампа рухнул до уровня Байдена. Деятельность президента одобряют 33% американцев. С такими же провальными цифрами его предшественник покидал Белый дом. Республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре.
0: Вот это да!
1: В Египте обнаружили 3 древние гробницы разных эпох в оазисе Бахария. Первое – коллективное захоронение, высеченное в песчаниковой скале. Она принадлежит семье из 5 человек. Вторая состоит из шахты. Третья ведет в небольшой зал без крыши. Здесь находился некрополь правителей и жрецов. В Бобруйске сейчас облачно. Плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Зет Зефір.
1: Радіо Зефір. Може, я останусь тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

0: Хочу.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Премьер-министр Беларуси провел заседание Совета министров. На повестке прогноз социально-экономического развития, целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканский бюджет на 2027 год. Ключевое – выполнение задач текущей пятилетки. Отмечается опережающий рост реальных доходов населения. Этому способствует повышение производительности труда.
0: Криминал.
1: Мошенники убедили 10-летнего минчанина отдать курьеру 18 тысяч долларов и 6 слитков золота из накоплений родителей. Аферисты убедили ребенка. Он помогал преступникам и теперь должен задекларировать деньги. Украденное курьер обменял на валюту и спрятал в условленном месте. По этому факту проводится проверка.
0: В мире.
1: Сельское хозяйство Европы переживает сильнейший кризис. Французские, итальянские и испанские аграрии заявляют о неурожае из-за рекордной жары и засухи. В Италии зной выжег больше половины сельхозугодий. Испанские виноделы и производители зерна фиксируют падение объемов наполовину.
0: Вот это да!
1: Использовать ИИ для продвижения буддизма предложили в Камбодже. В числе перспективных форматов – интерактивные учебные модули, виртуальные туры по храмам, приложения, ориентированные на медитацию и личностное развитие. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: где оказался бессилен ум, там часто на помощь приходит время.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и является основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о помощи многодетным семьям с детьми-школьниками. К новому учебному году им предоставляется единовременная помощь в размере 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка. Ее в этом году получат около 230 тысяч детей из 112 тысяч многодетных семей. Предусмотрены льготы по оплате за пользование школьными учебниками, бесплатное питание.
0: Город.
1: На Бобруйской бабушкиной крынке прошла рабочая встреча с руководителями торговых сетей. Главный вопрос в повестке – реализация товаров отечественного производства на потребительском рынке города, выполнение целевого показателя по удельному весу белорусских товаров в розничном товарообороте организации торговли. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Южная Корея переживает наводнение века. На провинцию Кёнсан обрушились рекордные ливни. За трое суток выпало более 900 миллиметров осадков. Годовая норма региона. Ситуацию усугубил мощный оползень. Власти объявили высший уровень чрезвычайной ситуации. Эвакуировали из зоны бедствия сотни жителей.
0: Вот это да!
1: Робота-гуманоида ростом 4 метра и весом больше тонны показали в Китае. Машина способна поднимать грузы весом до 500 килограммов. Она отличается не только значительной силой, но и высокой точностью движений, возможностью функционировать в нестандартных условиях. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси снижается уровень валютизации экономики. В августе срочные рублевые депозиты белорусов превысили 18 миллиардов долларов. За июнь они выросли на 500 миллионов. Сберегательная активность населения сохранилась на высоком уровне.
0: Город.
1: Прием граждан провела председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская. Рассмотрены вопросы бобруйчан о благоустройстве и трудоустройстве. Решение поступивших обращений обеспечивали специалисты структурных подразделений горосполкома и городских служб. Ход исполнения будет находиться на контроле. Подробнее на boberlife.by.
0: В мире.
1: Мета грозит штраф в 1,5 триллиона долларов за вред ментальному здоровью детей и нарушение конфиденциальности несовершеннолетних в интернете. По версии следствия, алгоритмы специально удерживают подростков у экранов часами. Корпорацию обяжут полностью переписать код приложений, убрать прокрутку и агрессивные уведомления.
0: Технологии.
1: ИИ создал компоненты для чипов в 500 раз меньше обычных. Авторы задали алгоритму нужные параметры реакции на свет и определенные производственные ограничения. Затем искусственный интеллект смоделировал тонкие наноструктуры, соответствующие нужным критериям. Ученые намерены интегрировать элементы в полноценную оптическую схему. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044-044-044.
3: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
4: Мне холодно и больно.
3: Больше не буду тебя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
1: В стране.
2: В Беларуси в январе-июле построили 17 700 квартир. Для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 562,1 тысяч квадратных метров или 31% от общего объема жилья. В сельских населенных пунктах сдано 735,5 тысяч квадратных метров или 40,7% от общего ввода по стране.
1: Экономика.
2: С 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Это второе повышение. С 1 января она выросла с 273 до 297 рублей. Изменение затронет 770 тысяч работников бюджетной сферы. По итогам первого полугодия их среднемесячная заработная плата зафиксировалась на отметке 2328 рублей 6 копеек.
1: В мире.
2: Моря Европы нагрелись до рекордных температур из-за глобального потепления. В Средиземном она достигла плюс 27 градусов по Цельсию, максимум за всю историю наблюдений. Это может привести к гибели кораллов и нарушить пищевую цепочку для птиц и млекопитающих. Некоторые виды мигрируют на север в поиске более прохладных вод. Адаптироваться могут не все.
1: Вот это да!
2: Трехмерного медведя из автозапчастей создал житель Беларуси. На изготовление ушло тысячи деталей и несколько месяцев. Скульптура имеет скелет, суставы, хвост, уши и глаза. В скором времени чудо-животное смогут увидеть и россияне. Оно отправится на фестиваль в Ямале. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечей
0: погасили и не заметили.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: «Большие деньги». Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 3 копейки, евро 3,50. За 100 российские дают 3,56 белорусских. Белорусские предприятия видят в Мьянме динамично растущий рынок с большим потенциалом. Намечены направления совместной работы – от промышленной кооперации до фармацевтики и агропромышленного комплекса. За 2025 год товарооборот достиг 15,9 миллионов долларов. Обсуждаются возможности студенческих обменов, совместных научных проектов. В Орше будут выпускать корма для животных в пауч-пакетах. Предприятие модернизирует мощности и осваивает выпуск новой продукции. Запущен новый цех по производству мясных консервов. Планируется построить еще один по выпуску еды для домашних питомцев. Серебряная ручка первого премьера Сингапура ушла с молотка за 360 тысяч долларов. Лот появился на онлайн-площадке 4 августа с оценочной стоимостью 23,39 тысяч долларов. Интерес к предмету проявили коллекционеры со всего мира. Всего было подано 111 ставок. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 3 копейки, евро 3,50. За 100 российских дают 3,56 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 91 доллар 88 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ожидаются дожди. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: кто больше знает, для того потеря времени наиболее болезненна.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: ответ. Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности, наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96, 43-10-05, 43-37-54.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Он утверждает новый порядок деятельности в сфере и расширяет государственную поддержку. В числе ключевых изменений – продление льготного кредитования, снятие лимитов и увеличение сроков договоров, увеличение жилых комнат до 15. С 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Это второе повышение. 1 января она выросла с 273 до 297 рублей. Изменение затронет 770 тысяч работников бюджетной сферы. В Беларуси намолотили 8,3 миллиона тонн зерна. Лидеры жатвы в разрезе областей Минская – 2 миллиона 250 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 711, Брестская – 1 миллион 636. В Беларуси в пятый раз стартовал Всебелорусский крестный ход. Впереди 250 километров, 16 населенных пунктов, посещение 4 епархий и более 20 храмов. Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин провел еженедельное оперативное совещание. В повестке дня – освоение бюджетных средств, меры по снижению дебиторской задолженности, деятельность предприятий города. Подробнее на bobrlife.by. Прием граждан провела председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская. Рассмотрены вопросы бобруйчан о благоустройстве и трудоустройстве. Ход исполнения будет находиться на контроле. Подробнее на bobrlife.by. Мониторинг жилищных условий молодых специалистов провели в Бобруйске. В комнатах общежитий и съемных квартирах посмотрели, как устроились молодые люди на новом месте. Пообщались о быте, досуге, работе. Услышали их пожелания и предложения. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о помощи многодетным семьям с детьми-школьниками. К новому учебному году им предоставляется единовременная помощь в размере 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка. Ее в этом году получат около 230 тысяч детей из 112 тысяч многодетных семей. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ожидаются дожди. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Вечерний зефир.
1: Мои чувства не горят. Принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать. Мысли чисты, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

вдоль, дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного августовского вечера среды, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. В этот солнечный вечерок летит приветик в прекрасный город Бобруйск Шмат Евгеньевичу, пишет Светлана Дегтярева. Наконец-то завтра, ты в прямом эфире, уже страшно соскучилась. Хорошего вечера, чудесного настроения и спокойной ночи. Береги себя, всегда ждущая и любящая сестра. Самый душевный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Плетько, пишет Лариса. Дорогой, слушай свое сердце, особенно в тех случаях, когда тебе кажется, что оно говорит нечто очень разумное. А у меня все хорошо, жду завтра, в любое время, люблю и скучаю. Огромный привет и тысяча обнимашка от всех наших и отдельные от Варюшки. Передаю привет любимому и дорогому Вячеславу. Я очень сильно тебя люблю, очень сильно скучаю. Ты мне очень нужен, важен и очень дорог. От Викуши. Хорошего и доброго вечерочка нашему любимому Алексею Бармотову от компании друзей из бара «Лицкое пиво». Огромный приветик. Душевно отдыхаем и разговоры только о тебе, мой хороший. Следующая встреча здесь будет только с тобой вместе. Мы все тебя ждем в сердцах наших. Ты всегда с нами. Передаем привет любимому сыну Леди Минченко Вячеславу. Ты можешь все и даже больше. Береги себя. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Я люблю тебя так сильно, что даже расстояние не сможет сделать мои чувства меньше. Оно лишь заставляет скучать по тебе еще сильнее. Мечтать о нашей встрече. Люблю тебя. Береги себя. Хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обожаю. Передайте приветик от Кристины Сергею Матышеву. Любимый привет. У меня все хорошо, собираюсь на работу. Зайчик, завтра отправлю приветик. Хочу сказать, что очень тебя люблю и очень скучаю. У нас все будет хорошо. До встречи, малыш. Удачки тебе на завтрашний день и сладких снов. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Ромашке. Скучаю, желаю побольше светлых мыслей и хорошего здоровья. У нас все хорошо, люблю тебя, сестра Настя. Теплые домашние обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, все у нас хорошо, приветик прилетел, спасибо за искреннюю любовь, я обожаю тебя. Дети в песке копаются и в огороде, в клубнике, ждем субботу с трепетом в душе. Соскучилась до мурашек, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Скучающий приветик летит самому лучшему на свете мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета.

0: близкий, надежный и нужный человек. Желаю здоровья, терпения, бодрости, уважения, удачи в делах, приятных перемен и нашей любви, которая будет поддерживать тебя без лишних слов. Люблю, очень скучаю, от всех пламенный приветик. Хорошего настроения и вечерочка, доброй ночи, твоя любимая семья. Оставайтесь на волне Зефира ФМ, друзья. Августовский шалом в эфире.
1: Здесь время течет сквозь пальцы, и колки идет снег. Здесь можно 100 лет.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летний скучающий приветик Чемареву Диме. Очень тебя люблю, скучаю и жду. Полина сегодня все получила. От детей большой привет, обнимашки и сердечко. Хорошего вечера. Кажется, осталось совсем немного. Уже не скучай. Бесконечно целую. С любовью, жена. Передаю привет моему родному братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, надеюсь, у тебя также. Пусть будет у тебя хорошее настроение и душевный покой, мой дорогой. Очень люблю и скучаю. Целую крепко, крепко, твоя сестренка Ира. Никита Дмитриевич, добрый вечер, мой любимый муж. Наконец-то уже завтра увижу тебя. Нелегко разлучаться. Пришел приветик от тебя, отправил Алёше. Дарья вышла на связь, она в Москве, поэтому приветики будут дольше идти, чем обычно. Скучаю сильно, обнимаю, люблю. Самый любящий приветик братику и сыночку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, мы посылаем тебе лучки любви и тепла. Мы всегда рядом, любим очень, ждем, скучаем и крепко-крепко обнимаем. Хорошего вечера, приветики улетели, лови, твоя семья. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. У нас все хорошо, сегодня звонили из школы искусств. Мы поступили, завтра у нас насыщенный день. Папа приезжает, наконец-то получила твой приветик сегодня. Люблю тебя и очень сильно скучаю, твоя любимая жена. Передаем теплый привет Ершову Евгению, ждем встречи, родители. А вот привет брату Савчук Максиму посылает Ника. Надеюсь, все у тебя хорошо. Еду в деревню. Сегодня ездила в город Колесе за цветами. Завтра утром пойду к дедушке и крестному поставлю цветы. Сегодня утром в деревню приехала Оля. У меня настрой пропал туда ехать. Я с Виталиком бегаю по утрам и вечерам хоть как-то отдыхаю. Приветик скоро тебе отправлю. Хорошего вечера и доброй ночи. С любовью, твоя сестра Ника. Скучаю и обнимаю. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый Львович все сделал, жди, мой приветик тоже завтра улетит. Безумно сильно люблю и скучаю, пожалуйста, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя! Добрый летний привет передаю из Дзержинска хорошему человеку Дмитрию Цою. Желаю бодрости духа, крутого настроения и светлых мыслей. У меня все хорошо, приветик сегодня отправил. Будь здоров, с уважением, Максим. Привет среды летит самому любимому Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. У нас все нормально, все-все-все передают тебе привет и ждут. Нам не хватает только тебя, береги свой мир, обнимаем нашими сердцами. Передаю привет любимому Хайдару Аталины, мой единственный. Береги себя, сегодня у меня Варечка. Тоже передает тебе привет. Я очень тебя люблю и с каждым днем скучаю все сильнее. Пусть этот вечер подарит тебе спокойствие и радость. Скоро все будет хорошо. Целую и обнимаю крепко. Летит любящий, безумно скучающий приветик любименькому мужу Димочке Арсеньеву, написала Виктория. Солнце в понедельник отправила все, только сегодня поняла, что не все. Немного расстроилась, не серчай сильно, жаль, нет возможности поговорить. Ну а так, как всегда, люблю, моя хорошая, очень жду встречи, твоя любящая и преданная жена. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро как Энджи.
1: Вечерний Зефир.

Позитив вам и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий и скучающий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, у нас все хорошо. Машину из ремонта забрала, книги сегодня с детьми получили. Совсем чуть-чуть осталось до начала учебного года. Мать, не скучай, лови приветик с фото и помни. Только тебе принадлежит мое сердце и вся моя любовь. Очень люблю тебя и безумно скучаю. Твоя Мася. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый любящий душевный приветик летит лучшему сыну на свете, Александру. У нас все хорошо, Катя уехала с детьми в Гомель, Данка у нас. Ждем, скучаем, очень сильно любим тебя, сыночек. Хорошего уютного вечера и богатырского здоровья. Мы всегда с тобой, хоть пока и мысленно. Береги себя, ты нам очень нужен. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Солнечный привет из Гомеля передаем любимому брату и дяде Александру, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, приехали готовиться к переезду. Сегодня с Даной взяли железубки, она умничка, почти не боялась. Крепко-крепко обнимаем тебя, очень любим и безмерно скучаем. Все будет хорошо, до скорых встреч! Передаю привет Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Появилась небольшая проблемка, но я пытаюсь ее решить. Обнимаю! Большой привет сыну Яневичу Роману, летит из Ковалей, пишет Наталья. Сынок, все у нас хорошо, отдыхаем, стареем, воюем с внуками. Дети последнюю неделю у нас и все, скоро в школу. Валера идет в первый класс, а читать так и не научился. Лето быстро пролетело, это значит время не стоит на месте, ты все ближе к дому. Мы все тебя очень любим и ждем, не грусти, мама.

0: Артема Страковича. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, ну-ка, Александру, пишет Елена. Все у нас хорошо, приветик вчера улетел, хорошего вечера, обнимаем, любим и очень ждем. Твоя семья. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм среды. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Настоящее счастье для меня наступает тогда, когда ты рядом. Для меня ты как воздух, без которого просто нереально прожить. Ты моя мечта, воплотившаяся в реальность. Моя любовь к тебе навсегда и вопреки всем назло. Она сильнее с каждым днем. Люблю тебя. Береги себя. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю огромный и самый теплый приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Родной, все у нас нормально, чего и тебе желаю. Сережка, не скучай, знай, я тебя люблю так сильно, сильнее всех на свете. Жду дома и уже считаю дни, твоя Анютик. Передаю согревающий домашний приветик любимому сыну Денису Климову. Поздравляю тебя с праздником Преображения Господня. Храни тебя Господь, хорошего вечера, береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама.

Натальи. Все у нас хорошо, сегодня мне передали. Я еще не забирала, звони на обед, а мне. Люблю очень сильно, ну, а пока ничего. Хорошего вечера, с праздником тебя, дорогой. Обнимаю. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я так

0: ключ для исцеления. Люблю, люблю, люблю твое солнышко. Горячий привет и теплое объятие передаю своему братику Барматову Алексею. У нас все в порядке, скучаем без тебя, твои роднули из Слонима. Самое чудесное радио нашей страны, передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Желаю доброго настроения, теплого ветерка и солнечных дней. Пусть ангел-хранитель помогает тебе во всем. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Максимус, бодрый, скучающий привет из Гродно. На месте не сидим, но настроение полный релакс. Все отлично, любим тебя всей семьей, обожаем и посылаем огромную мощную обнимашку. Ждем, ждем. Сердечный привет дорогому мужу Павину Александру. Дома одиноко без тебя, коты каждые 10 минут просят есть. Все вместе очень ждем тебя. Хороших новостей. До твоего друга не дозвонилась. Обнимаю, люблю. До скорой встречи. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Августовский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: 15.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, точнее, оно пока только одно. Вот скучающий приветик передают Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Мы гуляем по улицам, наслаждаемся спокойной вечерней погодой. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Любим, береги себя. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным августовским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным настроением. Но пока послушаем Татьяну Буланову с треком «Зеркала», далее «Бервульф» и трек «Под небом все равны». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Zephyr.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!

0: вернемся.
1: I'm just trying to tell you how it felt.

плакать, больно привык прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Вечерний зефир.
1: До тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

0: Вечерний зефир.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть.

0: сделано в Беларуси.
1: Что было трудно говорить, не смог сбить.

0: church.
1: Радио Зефир.
2: Включайся.
3: Под мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вечерний зефир.
1: Ой, ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. И больно.
1: Больше не

Наше время тает, и тебе уже пора. Я смотрю в твои глаза и ищу в них ответ. И если я еще есть в твоем сердце, то прошу тебя, пожалуйста, дай мне знак. Ты слышишь? Ты слышишь?

0: Зефір 95.4 FM.
1: В Бобруйске 3 часа ночи.